играем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Хочу тихий каждый день, да я твердый как ремень. Дую много и бутылок, трачу квапы дни, не лень вечер. Подруга наслаждается моментом, она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Мы бросили хуйню, здесь минут сухие. И в чистом разуме папки большие. Папки большие. Я богатый, будто я запишусь на МБР. Ты буду кайфовать в те. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться.